мышкой, давня мотайка моя вершей, я не вижу знакча, бегиня карт, тау послабче, гейдиш водишь да.